Не беда, млина. Не себя на шеф горка зробить, какая это панья. Там я был фама. Айда фама. Я там не балула. Около мне на двоем фананаде. Икай. Куну икай пигал. Куну икай саду. Икай канари. Atau nanti mati aziz yang baru. Mungkin nasi mengko pun yang kemana deh? Kau boleh pen pen baru. Bukan mungkin nasi pun yang kemana.